0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуакиланаагасиннааватит
1: таллимангорнерит тамааса уннуккут арфинерпингасунут пиана уурсинна калаалтисууник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz

0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана уулсин калаалтисууник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz.